0: сиреноголовый. Лекин твои кончи спимали, кончи звукины. Танам бы тут их, а вот он и не был. Синие пимари сикапи кабрананы. Ай. А русско фрукту аклято армитайна.
1: Аап сун рахе хэн Шива Радио. Сатьям Шивам Сундарам. Сатьям Шивам Сундарам.

0: Слав, що вече так? Що вече так? Що вавна? Варі вартан ки вавна? Сайок дине ки вавна? Рем дил ки вавна? Е марч кару.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।